Вы слушаете новости «Эхо Лейпциг» на Радио Блау на русском языке. 5 июня 2026 года в городе Лейпциге состоялось открытие городского порта. Общая площадь всего комплекса составляет около 13 800 квадратных метров. Он расположен недалеко от центра города на улице Шреберштрассе, между улицами Фридрих-Эберт-штрассе и Машнер-штрассе. Помимо большого бортового бассейна, здесь построен пешеходный мостик и создана совершенно новая инфраструктура, соответствующая потребностям, инклюзивности и доступности. Сюда также входят 49 причалов, 9 для пассажирских судов и 40 для небольших спортивных и семейных лодок, причалы для грибных лодок, а также 90 мест для парковки велосипедов. На строительство город Лейпциг вложил около 15 миллионов 67 тысяч евро. С недавним открытием городского порта усилились опасения по поводу чрезмерной эксплуатации лейпцигского леса Аувальд. С целью дальнейшего развития леса Аувальд в туристических целях и обеспечения возможности плавания моторных лодок на его водах запланированы масштабные работы по переоборудованию водоемов реки Эльстер и Пляйса. Планируется углубить, а берега укрепить. Моторные лодки, большое количество посетителей и интенсивное использование берегов наносят ущерб местам гнездования и укрытия птиц, например, зимородок, а также разрушают среду обитания уязвимых видов животных, например, бобров. Повреждения от вытаптывания и мусор дополнительно ухудшают качество воды и состояние прибрежной растительности. Общество «Экулёвы» призывает городские власти уделить приоритетное внимание спасению леса Аувальд и скорректировать туристические планы с учетом этого.